0: Слава Отцу и Сыну Святому Духу, Сыну Того с Девеба, со Самцаем, Ушевейну, Кутеву, Пуреем, Вейна, Кука, Он Целова, Каруку, Дорба, Угли, Касклевшему, Спаргоре, Гудзерини.
1: Отец и Сыну Святому Слава Отцу.
0: Kungs pieņem mūsu pazemīgus gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu pēc šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomazgai mani, kungs, nu mūna snātais nebas, un nu mūna grāka mani šķeistēja.